убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се здила вам бо десто.

Боги, боги, боги, створя со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам. Че жели си кто от вас, но...